Громадный. Опущи. Ад. Ветра. И. Коля. Колюй. Че. Ло. Век. Умирала. По. Мелким. Частям. На. Ходу.